Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. Радио ДФМ включи тусовку.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. ДФМ.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
14: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: DFM.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 11 градусов, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: раз будильники на радио DFM. Буяка, буяка, подъем, подъем, дитусовка. Наступил понедельник, день, когда кофе просыпается не с первого раза, а ты приходишь на работу раньше, чем твоя мотивация. Но в любом помятом виде разгладим, запустим в этот день пугало. Это добудительное шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, look at you, girl. Катя, looking good today.
1: Спасибо, Сай. Ну, глядя на нас, сразу ясно. Сезон кожаных курток стартовал, если что.
0: Я тоже достал, если что.
1: Да, нам бы сейчас на байк сесть и уехать в рассвет встречать, но мы здесь, у микрофонов, готовы позвать тебя в игру «Разбирайка». Ну, прям сходу начнем играть.
0: Как начнем, знаешь, что я бы их сказал? Надо новую песню выпустить.
1: Какую?
0: Я кожанку переверну.
1: Я кожанку достану.
0: Достану, да, сегодня 7 сентября.
1: Хочется верить. В твоей кожанке найдется хотя бы 50 рублей для хорошего настроения.
0: Ну, кстати, в этом году вот кожанка жадная, бабки нету.
1: Печаль. Ну, будет подарок от Radio DFM тем, кто примет участие в игре «Разбирайка». Сегодня мы расшифровываем аббревиатуру ТУР. Т-У-Р. Да. Все-таки начался сезон бархатный.
0: Он
1: для
0: бархатный.
1: Отдыха.
0: Угу.
1: Как ты говоришь, это лучшее время.
0: Ну, конечно, многие на работе, вот там, где отдыхаешь, уже нет людей, которые кричат «Тагил!»
1: Да,
0: наверняка.
1: Да, да.
0: Наверняка. Так что, да,
1: сейчас отдыхай. В путешествиях поспокойней.
0: Угу.
1: Ну что, а как расшифруем ТУР?
0: Ну, тур, ур, работаем.
1: Хорошо. Твое утро с разбудильника. Ну, или вот еще версия. Только успел расслабиться. Ну, а дальше сам продолжим. Как на работе пора?
0: Это звучит как начало боевика. Как только расслабился, и все. Выходит Джейсон Стейтем.
1: Так это как раз после выходных очень подходит. Только успел расслабиться, а понедельник тут как тут.
0: О, как здорово. Я вчера гулял на дыре вообще. Сейчас выключи микрофон, расскажу.
1: Потусовался,
0: да? Да, сидел в рестикле. Меня узнали, кстати. И даже еще уверен, что я на старой работе работаю.
1: Ты слился?
0: Не, не то, что... Просто, ну, подожди. Не ты разве? Ну, подожди, я уже на DFM работаю, не путайте. Вот, так что, видишь, так много людей еще не знают, что мы с тобой уже переехали.
1: Переехали.
0: Надо рекламировать, надо всем рассказывать.
1: Ну что, ждем посмешнее версии. Расшифровка аббревиатуры ТУР. Необходимо. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, в наших мессенджерах тоже. Ну и, конечно, не забывай о возможности заказать рабушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить?
0: Да, это через одну песню, а сейчас мы смеемся над днем пугалом.
1: Как-то оскорбительно.
0: Ну, день пугал, это понедельник, видишь. Так что посмеемся, и нам легче станет. Это называется смехотерапия. Всем подключиться к нам. Let's go.
1: Все, что нужно, это смеяться.
0: Еще и музыкально. Теперь хватит.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей Саймон Черный Перец. Акбала Мери Укуланджа.
1: Как приятно, что не мы одни проснулись. Вы тоже уже оставили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Я озвучу здесь, а Сай заберет из наших мессенджеров.
2: Да, вот Максим Московский уже проснулся. Пишет: «Доброе утро, Катюша и Саюша. Поздравьте, пожалуйста, моего братика Арсена с днем варенья. Ему сегодня 33 ровненько. Зиба, спасибо вам большое, Максим Москва». Но надо спеть. Я же горло неспроста намочил пуэром.
1: Слюной?
2: Не, пуэром. Так, с днем рождения, Арсен. Happy birthday, Арсен. Happy birthday, с днем рождения. С днем рождения, пум-пум-пум, Арсен.
1: Буяка, буяка.
2: Бум-шакалака.
1: Да давай, хэппи-бездную пробушку.
2: Хэппи-бездный.

0: так, но да? Это правда.
1: Я чистый перебор от души.
0: Доброе утро, Саймон и Катюша, пишет Александра. Сегодня первый день после отпуска. Включила вас и поняла, что соскучилась. Надеюсь, вы так же круто провели отпуск, как и я. Разбудите, чтобы не так грустно было возвращаться на работу после Таиланда.
1: Вау, да, зиба-зиба, мы отдохнули хорошо. Целый месяц. Даже нас потеряли наши слушатели. Ну что ж, погнали. Lady, wake up.

0: Окей. Работаем дальше. Вау, тут уже есть фотопруф. Это какой город-то? Какой город, интересно. Доброе утро, пишет Надя. Доброе, даже сердечное утро, пишет. Это облачное сердце было сегодня на Некрасовке.
1: Некрасовке?
0: Некрасовке, да. Видишь, фотопруф какой, вот небо прямо киношное вообще.
1: Красивое.
0: Красота лепота. Так что вот это Надя отметилась. Всем хорошей недели, пишет.
1: Бодрое утро, пишет Натали. Разбудите сына школьника Сашку. Мы не совпадаем по биологическим часам. Я бодряком, а он не может глаза открыть. Пора просыпаться. Люблю вас, город Набережные Челны.
0: Ну, кстати, ну, на контрасте лучи работают. Вот. Когда интерес один и тот же, вообще неинтересно.
1: Посмотрим.
0: Поехали!

0: Ты на Майкл уже ходила хотя бы?
1: Да, ходила, конечно, давно. Дело было. Понравилось.
0: А лунной походкой умеешь делать?
1: Нет? О чем ты? Нет, конечно.
0: Лунной походку не умеешь. А, понятно. А марсовская походка?
1: Какую?
0: Марсианская походка.
1: Ну, даже не в курсе, что это.
0: А, потом покажу. Это происходит именно ползучая позиция.
1: А пока напомним телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони, чтобы поиграть и забрать подарок от Радио ДФМ.
0: А если ты не запомнил номер, ну, Катя тебе всегда сделает на бис.
1: 8-495-956-101-2. 101.2.
0: Всем спасибо за внимание и отличного понедельника желаем. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку. Let's go, come on, come on, come on, come on. Давай. Хватит, хватит, хватит.

0: знаю. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик, бум! Оле-оле-оле, ди команда. На Лиге Чемпионов есть серия пенальти, а у нас серия смешалти. Это смехотерапевтическое шоу «Разбудильники». Рядом со мной главный тренер команды по хихиканию Катя Бодрова.
4: Помощник тренера, диджей Саймон.
3: Сейчас отправим тоску на скамейку запасных в Лиге смехотерапии.
4: Играть с нами будет Наталья из Новосибирска. Привет!
3: Hello, Наталья!
5: Добрый день!
3: Привет!
4: Она уже хихикает, это хороший знак, значит, справится с заданием в игре смехотерапии.
3: Тем более в Новосибирске почти день, то есть плюс 4 часа, это уже 11 у них, да? То есть скоро 12 часов.
4: Да?
5: Да, 11-17 минут.
3: Угу. Уже 12 часов? Погоди, сейчас, а не, 11-18, да. Не 12, а то...
4: Все, определились со временем. Да. Надеемся, у тебя есть и свободная. Нам понадобится буквально минутка для того, чтобы посмеяться над проблемой, которая тебя беспокоит в последнее время. Что это может быть, Наташа?
5: Беспокоит в последнее время?
3: Uh-huh. Да.
5: Да, вроде как ничего не беспокоит. Не нравится просыпаться утром рано. Вот это беспокоит всегда утром.
3: А, встать рано. Никто не особо не любит,
4: да,
3: но мы
4: да,
3: стараемся
4: мама.
3: Это делать весело.
4: Мы уже смирились. Все стадии вот эти принятия прошли. А вроде окей. Давай попробуем сделать с тобой то же самое. Просто посмеемся над ситуацией. После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Ну, а после мы с тобой сравним состояние. Стало ли чуть получше? Хорошо?
3: А как зовут прекрасная наша?
4: Наталья.
3: Наталья, внимание, внимание, начинается смеяться.

0: Смехотерапии. Сейчас будешь смеяться, как будто зарплата пришла раньше срока. Давай, Наталья, ржи! Ух ты! Вау!
1: Вот это да!
0: Вот это да! Как разошлась! Наталья, браво! Браво, браво!
1: Такой был скромненький голосок. Вообще. Что это там? А смех какой уверенный.
0: Вообще, ничего себе. Ну это крик, даже не крик души уже, а крик организма вообще.
1: Да, это было потрясающе. Считаю, что за это ты заслужила подарок от Radio DFM.
0: Да, ну Васи вообще в шоке. Ну что ж, у тебя есть секунд 7,5 на приветики.
2: Передаю вам привет большое и городу Новосибирску, всем, кто меня узнал, кто меня слушает. Всем хорошего настроения.
1: Новосибирск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, что это за прогноз погоды после дождика в четверг?
3: Реклама на ДФМ.
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
5: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Не госпрограмма?
9: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: Радио ДФМ.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, все-таки есть причина любить понедельники. Итоги голосования в рубрике «Микстура Саймона», например. В пятницу он, Сай, презентовал нам три классные новинки. Наша задача была выбрать одну из трех, которая попадет в эфир радио ДФМ.
3: Да, так что сегодня в меню «Осень». День пугала, это понедельник, кофе, пуэр и последствия музыкального тройника. То есть в нашем мессенджере, в моем мессенджере, DJ MC Саймон уже почти определился чемпион недели. А пока давай еще раз вкачаем в уши наших трех бойцов. Let's go. Вспомним. DJ Саймон.

0: спасибо.
1: Вот они, три претендента. Кать, ты за кого топила?
2: Конечно, за трек. Трек.
1: За трек.
2: Номер три.
1: Трек три. Да, так, трек номер три. Сейчас посмотрим.
2: Он сильно в моем стиле. Люблю такое.
1: Что у нас по голосам? Ух ты, с таким нереальным отрывом, даже без конкуренции, побеждает трек номер... Трек номер три!
2: Ох, ребята, как я люблю, когда у нас случается матч и совпадает трек-победитель. Трек, простите.
1: Да, трек. Это, кстати, ремейк, он называется Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats and Cake. Трек называется Long Jacket.
2: Полная версия?
1: Да, сейчас послушаем. Если что, этот трек мы еще как-нибудь еще услышим на этой неделе, обещаю. Если что. Слушаем победителя.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Йоу, dear ladies and gentlemen. Чиним понедельник и снимаем теневой бан с хорошего настроения. Это шоу «Разбудилники». Она знает, что вирусняк и инфлюенсер – это не диагнозы. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: А сейчас рубрика о людях, для которых залететь – значит ждать новых подписчиков.
4: Это верно.
3: Все как блогер прописал.
4: Однажды я скажу тебе, я залетела, Саймон.
3: За тебя буду рад.
4: Что я успешный блогер.
3: Да-да.
4: Один блогер-психотерапевт выложил любопытный пост. И мы сейчас с вами попробуем научиться быть счастливыми и удачливыми людьми.
3: Ты сказала блогер-психо...
4: Психотерапевт.
3: Окей.
4: Джон Кеха, говорит этот блогер, нейробиолог, который провел 3 года в изоляции в лесах Канады, изучал работу мозга, влияние мысли на реальность и силу подсознания, пришел к выводу: удача не случайность, а режим работы мозга, который мы можем самостоятельно включить. Итак, метод Кеха заключается в том, чтобы перенастроить мозг на режим удачи через несколько простых практик. Приступим.
3: Так, ну ты сказала, он изучал мозг именно в лесах, да?
4: Да.
3: А почему именно в лесах изучает мозг, интересно?
4: Там, наверное, спокойно. Ты тоже любишь на дачу уехать и работать.
3: Не, я лесом по жизни вообще, да, вот сюда иду.
4: Первый пунктик. Визуализация перед сном. Ты занимаешься таким перед сном?
3: Да, но после того, как я услышал у коучев, на самом деле.
4: Вот, да, это реально работает. Перед сном ярко представь желаемый результат, конкретную ситуацию, эмоции и ощущения, что немаловажно. Например, как открываешь банковское приложение и видишь ту самую заветную сумму.
3: Или как открываешь ящик в банке, тоже там лежит вообще пахнущие зеленые.
4: Да. Следующий пункт – утренняя установка. Буквально 30 секунд.
3: Да.
4: Сразу после пробуждения скажи себе: сегодня мне везет, все складывается в мою пользу, возможности приходят ко мне.
3: Вот программисты вообще. Программируют, да?
4: Третий пункт – журнал удачи. Каждый день записывай 3 ситуации, где тебе повезло, потому что мы часто этого просто не замечаем. Избежал пробки, нашел парковку, получил комплимент, успел на автобус, в конце концов.
3: Слушай,
4: это тоже удача.
3: А то меня учили именно за что сказать себе спасибо. То есть, то есть что у тебя удачно получилось в этот день, да?
4: Это тоже классная практика, но это больше про
3: самоблагодарность. То есть скажи себе спасибо за то, что ты хоть что-то сделал сегодня.
4: Да, мы патентуем самоблагодарность.
3: Да. А здесь именно удача писать.
4: Да.
3: Блин, а ты смотрела фильм «Интакто»?
4: Нет.
3: Это как раз наука удачи.
4: Вообще стандартная ситуация. Любая тема,
3: да.
4: В какой-то момент, Сай.
5: А ты смотрела фильм?
3: Это испанский фильм, вообще он давно вышел, но именно про науку удачи. Потом я возьму в обзоре и больше расскажу.
4: И финально, переключение реакции. Вот когда что-то идет не по плану. Помнишь, у меня однажды сломался замок, и я домой зашла за 5000 рублей.
3: Да-да-да.
4: Я подумала, ну зачем? Что это за ситуация? Мне нужно было сказать: благодарю за урок. Все.
3: Ну, но тут уже на стоицизм ты заканчиваешь. То есть у нас так стоиков такие учили. То есть всегда есть плюс в любом минусе. Ты чему-то научился, это в плюс, да?
4: Да.
3: Слушай, ну зиба-зиба, вообще я вот по поводу того, чтобы писать именно, как тебе повезло.
4: Отмечать
3: вот,
4: это.
3: Отмечать, вот этого я не делал.
4: Ребята, метод Кеха одобрено Саймоном.
3: Кеха, молодец.
6: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
2: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Dear люди, dear people. Чик-чик-чик-бум!
2: Трек-прогноз.

0: Звуки включи скорей!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 11 градусов, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
5: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
6: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ульма, 160-18, Вологодская область, город Вологда, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 11, Кобрин, 124-350, район 1-16.
7: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55-66-99. 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
8: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландии». Для дома и больше.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54-54.
12: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бум, шакалака, дратути, ди комьюнити. Наступил понедельник, день пугала, день, когда ты еще не успел ничего сделать, а уже устал от всего, что предстоит. Ну что ж, поэтому давай к нам на перепрошивку в антистресс-шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я Диджи Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Мы совсем недавно вышли из отпуска, и первое, о чем ты думаешь, когда выходишь из отпуска, когда следующий. Может быть, поэтому мы решили сегодня в игре «Разбирайка» расшифровать аббревиатуру ТУР. Т-У-Р.
0: Но тут такое сообщение приходит: «Труси утром рулес».
1: Рулес?
0: Ну, рулес, рулес. Ты не знаешь, что такое рулес?
1: Нет.
0: Рулес, ну, это когда, это как бы в теме, это главное, это возглавляет. То есть труси утром возглавляют.
1: Что? Неважно.
0: А слова rules по-английски.
1: Туса утренних разбудильников. Такая версия хорошая.
0: А тут еще пишут: ты уже рыдаешь. От чего? От счастья?
1: Тайсон уши раздавал.
0: А он же ухажер.
1: Да, он ухажер.
0: Да, Тайсон, да.
1: Таракан украл равиоли. Потрясающая версия, я считаю.
0: Встречать слова «таракан» и «равиоли» в одном предложении, я этого не ожидал.
1: А еще, когда у тебя теща молодая, может подойти: теща уехала рожать. Я считаю, Вячеслав в ударе сегодня.
0: Тетюша, перепрошивка.
1: Если кто-то готов переплюнуть эти версии расшифровки аббревиатуры ТУР, вперед, группу ВКонтакте под последним постом ждем, и в наших мессенджерах в том числе. Ну и, конечно, заказать пробушку себе или близкому человеку тоже можно. Все там же, группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Да, ТУР, пока тараканы устраивают рейв, ТУР, мы встречаем день пугала смехом. У нас смехотерапия по понедельникам, да?
1: Все, что нужно, присоединиться к смеху.
0: Да, это почему мы это так делаем, ты знаешь, да?
1: Чтобы как-то пережить понедельник.
0: Правильно. Ну, ребят, давайте переживем смехом. Давай, день народ.
1: Как будто бы легчает.
0: Да, смеемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я Саймон Акбалао, Мэрио Куланджа, диджей в конец. Или в конце.
1: Мы получили заявки на пробушку группы ВКонтакте под последним постом. Здесь можно оставить имя, город и просьбу, кого нужно разбудить. И в наших мессенджерах тоже отмечаюсь.
2: Вот Lady Alla пишет у нас в мессенджере. Алла пишет: «Привет, Сай и Катя. У нас тут очень холодно. Разбудите нас, пожалуйста, город Красногорск». Красногорск,
1: это недалеко близко. От Москвы.
2: Угу. Ну, кстати, красногорский холод тоже добрался до Москвы.
1: Мы тоже в Кожанке сидим в студии периодически. Согреваемся вместе.
2: Ну что ж, Красногорск, включи тусовку.

0: Все, с меня все.
1: Доброго здоровьечка, уважаемые ведущие. Разбудите, пожалуйста, моих коллег по работе, с которыми еду на работу в автобусе. И передайте привет нашему водителю Олегу. От Алексея просьба.
0: Олег, о, гладкого тебе утра понедельника.
1: И дорог.
0: И дорог. Let's go! Come on!

0: Спасибо, Сай.
1: Горячо, у меня лоб весь потный. Так, пишет нам Альбина в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, моего супруга Антона. Он сегодня не выспалач.
0: Mm-hmm.
1: Ой, наше слово уже в народ ушел, да?
0: Это приятно.
1: Ушло.
0: От Дарьи сообщение. Привет всему Санкт-Петербургу. Разбудите, пожалуйста, мою подругу Кристину. Она без настроения все утро.
1: О, Кристина, срочно бери настроение у нас.
0: В аренду.
1: Да, в аренду. Вообще, мы это даже передаем через Bluetooth, по Wi-Fi и через радиоприемник. Кристина, wake up. Let's go, girl. Come on now. Yo, people. Hey,

0: бабушки. А я напомню телефон прямого эфира, если хочешь поиграть. 8-495-956-101-2. Звони.
1: Всех уже разбудили, да? Сейчас пойдем, я за пуэром, ты за кофе, да?
0: Окей. По классике.
1: По классике. А может быть, разок повторишь номер?
0: 8-495-956-101-2.
1: Теперь можем идти за...
0: Допингом.
1: Я думал, за топливо.
0: За топливом, да.
1: Ладно, это шоу
0: «Разбудилники».
1: И, дорогой, дорогая, включи! Красота!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить, стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
20: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
21: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
22: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
23: А теперь тусовка.
24: On DFM.
23: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Здорово, дитусовщики! Если кофе уже просит тебя не злоупотреблять им, срочно включай шоу «Разбудильники». Здесь кофейнолог, которая превращает зерна в топливо. Катя Бодрова.
3: Пуэрнолог, диджей Саймон.
2: Мне нравится.
3: Буду так называть.
2: Пуэрнолог, прикольно. Каждые 5 секунд оказывается в мире, кто-то говорит о шоу-бизнесе. Да там все куплено. А мы играем в 5 сек.
3: Играем совместно с Аней из Москвы. Анют, привет.
4: Привет.
2: Вот так входит Аня
3: в наш эфир.
2: Yeah.
3: И в это утро.
2: Yeah.
3: Анют, а ты прям москвичка или как мы, понаехала?
4: Нет, понаехала. Мой город — это Киров.
3: Киров? Ты бывал?
4: Да.
2: Я в Кирове был раз, наверное, 30. Я обожаю этот город. Серега, большой привет. Это мой давний друг. Мы очень давно уже знакомы.
3: Ничего себе.
2: Да, Киров вообще, о, как
3: ну
2: люблю.
3: Ну ладно, как-нибудь да. к вам наведаюсь. Но в любом случае, мы же себя считаем москвичами уже.
2: Но...
3: Поэтому с прошедшим днем города вас, ребята.
2: Через неделю я уже стал москвичом.
3: Да.
2: Через неделю после приезда.
3: Пальцем веером.
2: Да, да, уже все знаю, да, типа.
3: Понятно. Анюта, еще один быстрый вопрос. Что ты делаешь буквально за 5 сек?
4: Буквально за 5 сек вожу машину, умываюсь, чищу зубы.
3: Смотри-ка, она прям знает правила нашей игры.
2: И я, как я понимаю, ты наверняка мат, да? Вот восьминог, нет?
4: Ой, девятиног даже.
2: Девятиног.
4: Девятирук.
2: Видишь, вообще, мама может, молодец.
3: Ну, отлично. Смотри, игра 5 сек в чем заключается. За 5 секунд ты должна назвать по 3 слова каждой категории, которую мы тебе предлагаем. Категорий всего 5, ответишь хотя бы на 3 из них, а уже победила. Все понятно?
4: Поняла.
3: Погнали.
2: Все, удачи. Так, мы начинаем игру вот таким образом. Так, назови 3 вещи, на которые бесят утром.
4: На которое что?
3: Да. Бесят утром.
4: Бесят утром?
2: Да.
4: Нет тапочек, не успела.
2: Нет, кстати, мы запустили сигнал чуть поздновато, да. Так что следующий, да, вот, если ты еще отыграешь.
3: То есть идем дальше, правильно?
2: Да, дальше делаем.
3: Назови 3 вещи, которые ты делаешь, пока никто не видит.
4: Так, салфетки беру, руки мою, не успела.
2: Почти успела.
3: Пока никто не видит, надо руки вымыть. Это действительно неприличное занятие.
2: Это называется фантомное мытье рук.
3: Так, второй промах, идем дальше.
2: Ты знаешь, как фантомное мытье рук, да?
3: Это как?
2: Это когда ты руки не моешь по свободу, включая, чтобы люди, которые за дверью стоят, подумали, что ты руки мыл.
3: Зачем это делать?
2: О май гад. Так, дальше. Следующий вопрос. Назови 3 животных, которые не умеют летать.
3: Животные, которые не умеют летать.
4: Ёжики, собаки, кошки.
3: Вот отлично.
2: Тут зажгла.
3: Вот здесь справилась на пятерку. Она еще параллельно

0: терапии принимают участие.
1: Ну, это, кстати, всего лишь пока первый правильный ответ.
0: Да, ну давай тогда дальше. Назови три слова на букву ща.
2: Щавель, щука.
1: Шишавел щука! И это лирогательство.
0: Ну и финальное.
1: И финальный вопрос, слушай, Воба. Назови три ассоциации к понедельнику.
0: С чем ассоциируется понедельник?
2: Работа, машина, дорога.
1: Воу, ну вообще, красота.
0: А ты куда путь-то держишь на работу?
2: А я уже приехала, сижу в машине.
0: Приплыли.
1: Если вдруг она опоздает, мы дадим справку, что она у нас была.
0: Да, Анют, это было весело, с тобой классно. Мы бы тебя не отпускали, но надо идти дальше по эфиру. Просто отдаем тебе подарок от Радио ДФМ. И вот эти овации тоже тебе.
1: Так много нового узнали. Фантомное мытье рук и вообще. Ну что ж, и теперь у тебя 7,5 секунд на привет.
2: Всем привет, Дмитрову привет, Кирову привет. И Москва, просыпайтесь.
0: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
1: Реклама на
4: Дифа. Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55 66 99. «Автоимпульс» 55 66 99. Акция действительно до конца месяца.
9: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
10: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Микрофон чек. 1-2-1-2. Салютки, малютки, ди-люди. Здесь переобуваем осень в лето. Это солнечно-витамин Ди-шоу. Разбудильники. Встречаем нашу мемологиню Катю Бодрову.
3: И здорового скептика, диджея Саймона.
2: Есть такое. Сейчас позитив на вынос. Мемоскоп.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты способ потратить зарплату.
2: Вау. Это не отсюда слово «потрачено», нет?
3: Возможно.
2: Окей. Овны.
3: Импульсивная покупка. Пришел, увидел, купил. Разбираться зачем будете уже после списания.
2: А зачем, так и не понял. Так тилцы.
3: Дорогой ресторан. Согласны. Если день зарплаты – это праздник, надо отметить события с размахом.
2: А, причем в день зарплаты человек уже в долг берет, потому что все потратил. Так, близнецы.
3: Гаджеты. Массажер для головы. Яйцежарка. Левитирующая лампочка. Вы искренне считаете, что вам необходимо все?
2: Да уж. Раки.
3: Уют для дома. Новая свечка, плед, чашка, вазочка. Это не траты, а создание атмосферы.
2: Купил свечки, а потом день рождения, и понял, что и свечки подарили. Их так уже много дома. Так, лувы.
3: Люкс. Девиз дня. Мне не нужно много, только самое лучшее.
2: Оу, yeah. Девы.
3: Обучающий курс. Звезды намекают. Сегодня сделайте вложение в самообразование и не прогадаете.
2: А ты когда-либо ходила вообще на обучающий курс чего-либо?
3: Да, я раньше и фотографии покупала, курс по фотографии. Что-то такое было.
2: Я ходил в кулинарное шоу, и вот мне там сразу предложили работу, потому что я единственный, кто готовил и чистил то есть место вокруг.
3: А, убирал?
2: Убирал сразу.
3: Для мечты.
2: Это был шок, что никто у нас никогда не убирает. Вот. Вот, мама, спасибо тебе. Так, виси.
3: Шопинг. Корзина на маркетплейсе, где 150 позиций. Настало твое время.
2: Скорпиончики.
3: Тайная покупка. Не обязательно говорить домашним о покупке, которая не вписывалась в бюджет.
2: Окей, стрелцы.
3: Путешествие. Зарплата просто приходит на карту, вы в ту же секунду. Билеты на Маврикий. Искать.
2: Слово звучит как «пут и шерствие». Как будто разделано. Так, козероги.
3: Инвестиции. Пока остальные покупают кроссовки, вы покупаете будущее.
2: Ты с чего взяла так, что кроссовки – это не инвестиции? Я-то собираю, я коллекционер.
3: Ты коллекционер, да. А как ты потом, что, продавать их будет?
2: Эти кроссы сейчас стоят дороже, чем когда они вышли.
3: Так, после эфира обсудим.
2: Реально, вообще.
3: Отныне я коллекционер кроссовок.
2: У меня даже уже под 10 лет есть, которые вообще их уже не выпускают. Они сейчас стоят дороже в 3 дорого. Это инвестиция, ты зря. Так, водолей.
3: Процедуры красоты. Помните, уход за собой не лишние траты, а инвестиция в себя.
2: Рыбчики.
3: Билеты на концерт Канье Уэста. Даже звезды завидуют тому, что вы можете себе позволить такое.
2: Потом не жалуйтесь, что он один выходит и в круге крутится.
3: И за это мы заплатили.
2: Да, не жалуйтесь потом. А кто-то еще остался?
3: Змееносцы?
2: Да.
3: Не сегодня.
2: Ой, ну, конечно, понедельник. День пугала, не день змееносцев. Так, ребят, если что, в следующий раз будет счастье на ваших улицах.
3: Возможно.
2: Да. А это мемоскоп в шоу «Разбудильники». Всем зиба-зиба за внимание.

0: вставляй. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
16: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
21: Да никаких.
20: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
21: Перевожу.
20: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
21: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
20: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
22: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
23: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
25: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
26: А дальше тусовка.
27: On DFM.
26: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И самый приятный способ накачать пресс. С помощью смеха будем это делать. Впереди рубрика «Пранки Саймона». А значит, Сай будет звонить в какую-то контору и интересоваться странными услугами. Кому звонил на этот раз?
4: О, ну смотри, я уже устраивался работать барменом, да?
3: Ты меня уже пугаешь. Куда ты пытается слиться от меня?
4: Это Москва.
3: Не пущу.
4: 3-4 работы надо, понимаешь?
3: Ну, тоже.
4: Вот видишь?
3: Кручусь, верчусь.
4: Вот именно. Так что барменом я уже устраивался,
3: да,
4: работать, да?
3: Тебя готовы были взять, насколько я помню,
4: да.
3: Так.
4: Эта профессия мне понравилась тем, что бармен лучше психолога. Mm-hmm. Теперь у меня новый вызов. Устроиться работать официантом. Если бармен лучше психолог, то официант лучше дипломат.
3: Mm-hmm.
4: Да, бармен выслушает, а официант принесет то, что ты заслужил. Так что выбирай, кого больше уважать, а мы слушаем пранк.
5: Добрый день.
6: Добрый день. Я хочу у вас работать официантом.
5: Uh-huh. А какой гражданство у вас?
6: РФ.
5: Так, а акцент у вас не русский?
6: Да, акцент не импортный, да.
5: А какая национальность у вас?
6: Я африканец.
5: Африканец? Вот,
6: да. Но у меня экзотический фейс. Для вашего ресторана это будет, мне кажется, лишняя реклама.
5: Uh-huh. А вы учитесь, наверное, в РДН, да?
6: Нет, я уже отучился, я как раз работаю, вот, у меня большой стаж, 10 лет.
5: Официантом?
6: Да, я умею даже, ну, раскручивать клиентов на бабки, там. Могу делать вид, как будто плохо понимаю по-русски и приношу вместо заказанных блюд самые дорогие.
5: Ага, ага.
6: Вот, и еще могу быстро обслуживать клиентов, могу работать на роликах.
5: Ага, я понял.
6: А, то есть вы меня возьмете, да?
5: Ну, я еще не знаю, мне надо посмотреть на вас, поговорить с вами, где вы работали, узнать, чего как.
6: А как клиентов наказывать, если они чаевые не оставляют?
5: Нет, здесь такого нет вообще, как бы, и не существует, в принципе, в Москве практически нигде.
6: То есть таракан нельзя бросать в Цезарь, там ничего такого? Или там плюнуть?
5: Вы где-то бросали таракана в Цезарь?
6: Нет, вы не так понимаете.
5: Если вы бросите таракан в Цезарь, вам эта тарелка на голову оденут.
6: Я не сомневаюсь.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу! Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бо, оу-оу. Come on!
2: Рэп-прогноз.
1: Опять начинается сезон дожди. Дружно скажем погоде окей. Мы выполняли странное занятие. Прошли все стадии принятия. Нам не страшны грязь и холод. Для улитки всегда найдется повод. Кофеек покрепче, себе налей. Еще раз будильники, включи скорей.
2: Реклама на DFM.
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
0: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
5: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
0: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, приветос, дей народ. Наступил день, когда даже кофе смотрит на тебя и говорит: братуха, я не справлюсь один. Поэтому вызывай группу спасения дня пугала понедельника. А это мы, Антихандра Шоу, разбудилники.
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перес, Акбала О, Мэрио Куланджа.
1: Вот самый Саймон.
0: У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
1: стартовали с игрой «Разбирайка». И ждем твои смешные расшифровки аббревиатуры ТУР. Т-У-Р. В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: А прикинь, тормозит утром разрешено.
1: Ну, официально, я считаю. Торт уронили, разгильдяи.
0: Ой, обычно роняют именно в лицо, в день рождения, а тут уронили конкретно. Так нельзя. Так, туса утром тоже разрешена. Вот.
1: Неплохо.
0: Тема продолжается, да.
1: Терли уточку рукой.
0: Это на счастье или что?
1: Да, на удачу. Я тоже об этом,
0: на удачу.
1: Я тоже об этом подумала.
0: Ой, тушим уныние радостью.
1: Отлично.
0: О, вот позитив.
1: Это просто мантра
0: вообще
1: на эти сутки. Траволта уронил рожок.
0: Excuse me?
1: Виталий, любитель фильмов, я думаю.
0: Погоди, почему у тебя от людей роняете еду вообще? Надо к ним обратиться, что так нельзя.
1: Что тут у вас происходит?
0: И торт уже вообще уронили, и тут, как там, что там уронили?
1: Именно так.
0: Да, а потом уже рейв уронили.
1: Ну что, мы все ждем еще больше расшифровок аббревиатуры ТУР, Т-У-Р, в наших мессенджерах и в социальных сетях. Пробушку тоже заказывай. Как зовут, где живешь, кого будем будить? Группа ВКонтакте, последний пост и мессенджеры.
0: Да, теперь, ну что, оборжем понедельник, да?
1: Нам да, легче, сделаем это.
0: Да, нам легче, а мы все равно. Надо ему сказать в лицо, почему ты приходишь постоянно, каждую неделю.
1: Надо поржать ему в лицо.
0: А, вот так говорят, да? О, русский язык. Ну что же, подключайся к нам, Динарод, и смеемся вместе. Смехотерапия.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я диджи Саймон Черный Перец. Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Сейчас как, разбудим всех тех, кого заказали по-хорошему.
2: Ты это так грозно сказала. Я, надеюсь, проснулся со страха.
1: Заявки на пробудку принимаем в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах тоже отмечаюсь.
2: Так, кто тут со страху отметился так?
1: Со страху. Ладно, разбудрова сказал сейчас.
2: Сейчас, как разбудим? И Олег так, ну, знаете, вы испуганном виде написал у нас в мессенджере: «Разбудите, пожалуйста, моего сына Олега». О, Олег будет Олега. Прикольно. Папа и сын, да?
1: Олег вот. Олегович.
2: Да, прикольно. Прикинь. Все никак он не может привыкнуть к школе. Пора вставать. Олег. Вот папа говорит. Вот, давай
1: Ничего,
2: вставать.
1: Ничего, адаптируешься. Давай, мы поможем.
2: Окей. Let's go, Олег. Wake up.

0: Доброе утро. Разбудите моих детей Богдана, Дарину и Данила. Город Ростов-на-Дону. Едем в школу. От Яны сообщение.
1: Сегодня день рифмы в семье, да? Олег, а это Дарина, Галина, да?
0: Дарина и Данила.
1: А, Данила, вот тоже рифмуется.
2: Вау, прикольно.
1: Let's go. Данила and Дарина. Правильно?
0: Да.

0: выбираем белок с помощью яичницы и продолжаем.
1: А сегодня уже ела, нет еще?
2: Нет,
1: яичницу.
2: Еще.
1: А по утрам аж ешь яичницу?
0: Я сразу после эфира мчу завтракать.
1: А, вау, я один что ли завтракаю до эфира?
0: Но у меня уже подложечка сосет.
1: Ладно, что-то там сосет. Так, пишет нам Ольга. Привет, разбудилники. Нужна пробушка городу Домодедово. Что-то все плетутся еле-еле и машины, и пешеходы.
0: Устроим. Доброе утро, пишет Иван. Любимая передача. Шоу-разбудильники. Передайте привет водителям такси.
1: Мы передача, что-то вот вы выросли, да?
0: Что общего между шоу-разбудильниками и таксистами? У них передача. И у нас.
1: О, ты что-то на умном сейчас пошла вообще, на высоком.
0: Включаем третью. Ответим.
1: Знаешь, как по-английски говорят? That's deep. Это глубоко.
0: Ебой.
1: О, заценил. Снимай перед тобой дреды. Погнали.

0: Ой,
1: Продиджи.
0: Качает не по-детски, да?
1: Не то слово.
0: Вот
1: что,
0: это передача, впереди? Да?
1: Вот это-то, конечно, устроили тут. Впереди игра «Разбирайка», точнее, финал игры. Если хочешь успеть забрать свой подарок от Radio DFM, отправляйся в группу ВКонтакте. Под последним постом расшифруй максимально смешно аббревиатуру ТУР, Т-У-Р. Или сделай то же самое в наших мессенджерах. Смешнее всех окажешься, получишь подарок от DFM.
0: Да, спрыгай уже на последний вагон. Если ты еще ничего не прислал, у тебя буквально еще есть минут 3-4. Иначе храни молчание надолго. Так что, красавцы, действуйте. А мы вернемся буквально скоро.

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Получилось. Вы вылечили рак?
15: ОККО представляет.
16: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
17: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
18: Это открытие изменит все.
19: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
20: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
21: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
23: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты. Т-банк.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
25: Вы владелец бизнеса.
26: А значит, работаете за...
27: Троих.
28: Четверых.
29: Пятерых не хотите?
25: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
30: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
31: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
32: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
33: Подробнее на сайте Сбербанк.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Акуна Матата, ди дамы и господа, всем понедельник без проблем. Это Анти-Грустин Шоу,
1: Разбудилники.
2: Она автор песен «Грусти», «Грусти гудбай». Помнишь такая песня, да?
3: Да.
2: «Грусти прощай», Катя Анти-Грустинова Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Запускаем буквенную мясорубку под названием «Разбирайка».
3: И сегодня мы расшифровываем максимально смешно, разумеется, аббревиатуру ТУР. Т-У-Р.
2: Так, ты читаешь где?
3: ВКонтакте, под последним постом. А ты?
2: Я из нашего мессенджера. Вот. Куда приходят такие сообщения. Анечка пишет: ТУР, ты уже работаешь? Это кто спрашивает, начальника или...
3: Или учишься.
2: Или учишься, да.
3: А Елена, торт угрожает расправой.
2: Ух ты.
3: Это жизненно, знаешь ли.
2: Что за торт, Амаргедон такой? Так, Юрин, там же у нас в мессенджере пишет: твои угарные разбудилники.
3: Неплохо.
2: Зиба-зиба.
3: От Дарьи версия: тетя устроила разнос. Тоже жизненно.
2: Как-то улетняет теща, да, вообще? Так, в мессенджере тут в личке, вот, кстати, прикольные сообщения тоже приходят. Таракани устроили рейв. Вообще, да, вообще? Прикольно.
3: Так, здесь уже были эти версии. Тусовка утренних работяг.
2: А версии, которые были, но напомни, что там еще было, может быть, я не слышал.
3: От одного парня были потрясающие версии, сразу несколько. Тайсон уши раздавал, например. Ну, или вообще, считаю, рвет все. Теща уехала рожать. Не беспокой.
2: Вдруг ты из того поколения, который не понимает, о чем шутка. Вот Майк Тайсон, это боксер, дрался с другим боксером в ринге и ушел с куском его уха. Поэтому его называют ухажер. Тот другой боксер, его звали Иван.
3: Ну что, я считаю, что на комментарии про тещу просто лучшие, поэтому Вячеслав из группы ВКонтакте, из участников нашей игры «Разбирайка», подарок отправляется тебе от Радио ДФМ.
2: Тут у меня тут еще одно сообщение, которое я еще не прочитал. Тормозит утром разрешено. То есть теперь, что тебе больше нравится? Про тараканы, которые устроили рейв, или тормозит утром разрешено, или угарные разбудилники?
3: Тараканчики смешнее.
2: Да? Но рейв это в нашем стиле. Значит, тараканы устроили рейв, присылал, как его, Антон, нам в личку. Let's go!
3: Подарок от Radio DFM теперь твой.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?
1: Реклама на
3: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру». 46-0961. Подринг. Айстатамчик 28А. ОГРН 112-565-704-3961.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920-500-920.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый «Havail». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И нас стало больше. К нам присоединился искусственный интеллект. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни. Что за случай сегодня, Сай?
2: О, смотри, какой случай. Сегодня 7 сентября. День сбора грибов. В России. Кстати, в России известно около 11 тысяч описанных видов грибов. А неописанных, знаешь сколько?
1: Не боюсь предугадаться даже, предположить, сколько неописанных.
2: Ты сейчас буквально переносно поняла неописанных грибы.
1: Так сколько же, Сай?
2: 25 тысяч, если не больше. Прикинь.
1: Как много нужно описывать.
2: Не говори. Но с помощью ИИ из 40 видов гриб создали грибной рэп. Я сейчас тебе, кстати,
1: есть грибной дождик. Знаешь такое понятие? Это когда идет дождь, но светит солнце одновременно.
2: А, то есть для грибов это лучше, что ли?
1: Так почему это называют грибной дождик?
2: Может, кстати, для грибов это лучше?
1: Возможно.
2: Скорее всего, да? То есть не грибы падают с неба, да? То есть грибами, да, падает дождь с грибами, нет?
1: Грибы любят, когда их описывают, я тебе так скажу.
2: Окей. Я тебе прислал текст, вот название этих грибов. Если что-то будет тебе непонятно, попробуй.
1: Я, кстати, не особо разбираюсь, давай.
2: Да, попробуем разобраться. То есть, а пока трек слушаем. То есть грибной рэп впервые на радио DFM. Из 40 видов гриб.

0: Сильно качает? Сильно нравится.
1: Ты поняла, что там качают лес до темноты, да, грибы? И шляпы выше головы, да?
0: Да, каждый сам себе MC.
1: И лесной хип-хоп до зари, да? Но теперь какой гриб тебя больше удивил?
0: Мне кажется, я бы не хотела повстречать его в темном лесу. Сатанинский гриб.
1: Сатанинский, например. Кто так, блин, назвал гриб? Я понимаю, возможно, назвали, потому что он совсем сильно ядовитый, да?
0: Да, возможно.
1: Но сильно высокая токсичность, да? Но, господи, можно было сказать гриб Амаргедон или гриб ипотека.
0: Это просто гриб токсик. Он тебя там... Ты ничего не добился. Иди отсюда.
1: Сатанинский гриб. Капец, грустно.
0: Гриб баран, он на тебя сам несется?
1: Или из него делает плов?
0: Я сначала, мне послышалось, трудовик гриб такой, а тут трутовик, наверное.
1: Трутовик, да.
0: Трутовик.
1: Трутовик, боровик. Лисичка, я обожаю лисичку.
0: Лисички тоже, да.
1: Это у меня любимый гриб.
0: Сморчки очень вкусные. Что я еще знаю? Масленок.
1: Не знаю.
0: Опята, да, это все вкусно.
1: Опята, да? Слушай, надо было видеть лицо человека, который грибами меня угостил. И был уверен, что я буду именно выбирать то, что считается пафосным грибом в России.
0: А что считается пафосным грибом?
1: Белый гриб.
0: А, белый гриб, да.
1: Боже мой, мне чуть плохо не стало. Я не заценил никак.
0: А, невкусный цвет?
1: Вот лисичка, вот эта тема.
0: Может, это потому, что ты черный?
1: Ну, может быть, да. Я же обычно работаю на контраст, понимаешь? А этот раз, ну, белый мне не зашло вообще. А лисичка, да.
0: Ну что, грибной сезон. Отправляйтесь обязательно в ближайшие выходные в лесок.
1: Если не можете найти, обратитесь. У меня есть человек, у которого есть грибной...
0: Который описывает грибы.
1: И описывает, и у него есть грибной навигатор.
0: Класс.
1: Да? То есть он может найти гриб где угодно.
0: А потом грибы с картошечкой.
1: Ой, слюни текут. Ой. Ладно, грибной рэп уже был. Значит, ладно, скажем под следующий раз, что будет. А пока это шоу «Разбудилники» на радио DFM.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холд». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
12: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
14: Реклама 18+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-543. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай.
2: О, какая же была гонка вчера, мама мия!
3: Да подожди, это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай», где Сай погружает нас в мир Формулы-1, рассказывает про текущие гонки и делится фишками формулы. Говоря короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где мужчины говорят «давай по-быстренькому».
2: Да, это вообще... Но, кстати, вчера состоялся Гран-при Италии. То есть это трасса, ну, автодром Монца. И это считается храм скорости. Это, кстати, гонка, которая вообще за час уже все.
3: По-быстрому. Все получилось?
2: Да, по-быстрому, как раз про Монцу. Ну что же, для Скудерия Феррари домашняя гонка превратилась в кошмар. Шарль, твой любимый Леклер, разбил свой болид уже на втором круге всего лишь.
3: Шарль.
2: В момент удара он испытывал перегрузку в 50G. То есть 50 раз превышает его собственный вес.
3: Ого.
2: Для сравнения, у космонавтов максимальная перегрузка может достигать примерно 8G.
3: О!
2: Прикинь?
3: Это хлеще нагрузки на космонавта.
2: Ты можешь себе представить, Шарль получил 50G. What? Авария была настолько серьезная, что гонку остановили красными флагами. Но, к счастью, с Шарлем все в порядке. Так что, Кат, вздохни. Вот. И теперь тифози. Тифози, кто еще не знает, кто только смотрит Формулу-1.
3: Это человек тифози.
2: Это как раз болельщики Скудерия Феррари.
3: Ага.
2: Вот так их называют тифози. Я вам реально сочувствую. С этой командой я не знаю, что происходит. Ребят, последний титул, знаешь, когда они взяли?
3: Когда?
2: В 2008 году.
3: О.
2: А команда вообще просто топ-команда. Но никак ничего у них не получается, потому что одна ошибка за другой. Ладно, все, выключите микрофон, иначе это надолго. Так, зато есть, как говорится, нет худа без добра.
3: Хорошо, хорошее выражение.
2: Да, Гран-при Италии выиграл итальянец впервые за 60 лет. О нем чуть позже. А теперь давай напомним, то есть кто за кого болеет в нашем коллективе.
3: Я за Шарля Леклера.
2: Uh-huh. А
3: Настя выбрала, ладно...
2: Не, объясни, кто такая Настя-то.
3: Настя линейный продюсер.
2: Наш, да.
3: Ландо Норрис.
2: Ландо Норрис приехал вчера четвертым, то есть старше.
3: И Андрей, рукорежиссер, за Кими Антонелли.
2: За итальянца болеет. То есть чуть позже. А я-то за кого?
3: Луис Хэмилтон.
2: Луис приехал шестым. Вот. Этот считается все равно провал для Скудери. Итак, сейчас дальше наш подиум. Подиум это первые три места, да? Так, сейчас соответствующий музон сейчас поставлю.
3: Будем награждать.
2: Да, вот музыка для подиума. Итак. На третьем месте Макс Ферстаппен.
3: Наше поздравление Максимка.
2: Угу. На втором месте Джордж Рассел.
3: Ладно. Угу. Норрис будет?
2: Норрис на четвертом-то, я уже говорил.
3: А, да.
2: Да. И на первом месте Кими Антонелли.
3: О, Андрей, наше поздравление. Твой любимчик победил.
2: Да. Кими Антонелли, который сотворил историю, выиграл домашние гран-при Италии с старт с 19 места.
3: Вау.
2: Да, он прорвался через весь пелотон и стал первым итальянцем, выигравшим гран-при в Монце с 66 года. Так что поздравляем нашего действительно Андрея. А следующая гонка уже в эти выходные в Мадриде, Испания. Зиба-зиба за внимание.
3: Едем дальше.

0: Прогноз на DFM.
1: Оу, да! Прогноз прямо сейчас. Come on now.
2: Рэп-прогноз.

0: Включи скорее.
1: Реклама на Дифа. В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дудриф МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что такое фантомное мытье рук, как мстят официанты и сколько существует неописанных грибов. Около 25 тысяч, насколько я помню.
2: Все. Если не больше, да.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит световой день, я сокращаюсь.
2: Ой. Ну ладно, не грустите. Зато тепло в доме всегда есть 24/7.
1: Теперь да.
2: Да. Так что тепло переезжает в квартиру. Квартиры. Я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец, Агбала, Мэри, Окуланджа, ты народ. Желаю, чтобы сегодня деньги липли к тебе так же крепко, как жвачка к подошве. Всем мощного и удачного понедельника. Я везде в соцсетях DJ MC Саймон. Целую. Муа! Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

радио. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ. В Москве 10 часов.

0: Радио ДФМ.
1: Все правильно, все верно. Вы знаете, просто Дэнни просуждали на тему, что даже в будни, ну, казалось бы, достаточно предсказуемо, можно сделать лично для себя что-нибудь такое, знаете, неожиданное, что поднимет тебе настроение, и не только тебе, прошу заметить. Хорошо, если окружающим тоже. А с вами уже я, Тимур Белов. Всем привет и хорошего продолжения этого дня. Поводов отметить праздник, кстати. Долго ждать не придется. Вот, пожалуйста, сегодня день рыбовода, а еще день рассказывания истории о летних путешествиях. Ну, я так понимаю, рассказов сегодня будет очень много, поэтому давайте уже настраиваться будем под музыку и рассказывать, делиться историями тоже. Под самые лучшие треки, которые помогут нам создать нужное настроение. И именно под них мы будем включать тусовку. Джонас Блу, а также Пар Уильямс и Джон Саммит. Они впереди. Всем привет и легкого понедельника.
0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
0: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, в этом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: на роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского дома. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». УГРН 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Работа под названием Red Heat Take. Да, приблизительно так ты замираешь или наоборот начинаешь дышать чаще, когда мимо тебя проносится машина, и вот водители за рулем тачек, которые опаздывают на работу, которые проспали сегодня после выходных абсолютно все. Шумахеры, как бы сказали многие, да? И, между прочим, это слово шумахер, наконец-то внесли в словарь русского языка имени Виноградова и признали его нарицательным. Там оно трактуется, я прям прочитал, как синоним гонщика и любителя погонять ветерком. Вот интересно, а после этого самокатчиков тоже можно назвать шумахерами, а? Или это слово распространяется исключительно на водителя авто, а то этих самокатчиков как только не называют, я слышал такие слова, но иногда за них даже становится как-то обидно. Ладно, обсудим эту тему как-нибудь в другой раз. И, между прочим, если вы являетесь поклонниками Михаила Шумахера, то 2 октября не пропустите документалку под названием «Рождение легенды». Вам уж точно понравится. Ну так, на всякий случай, напомнил, да? Ну а теперь, если загорелся зеленый, стартуем и поехали дальше.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Зато предельно честно заявляет о своих желаниях. Это Pop Sinclair и Kaizo на Radio FM и работа под названием I Can Wait. Вы сами понимаете, иногда, чтобы добиться желаемого, лучше немного подождать. И учитывая, что сегодня уже какое у нас число? 7 сентября. Ждать осталось не так уж и долго. 10 число, я думаю, для многих это день, когда можно будет исполнить хотя бы некоторые свои желания. Да, ну хоть некоторые. После того, как прилетит то самое уведомление, пым-пым, о зачислении и начислении за пешечки. Ох, как это приятно. Самый любимый звук, когда пым, ты смотришь, там такое уведомление. Ну что, будем ждать этого момента. И про лучшие треки, конечно, не забываем. Они нам создадут правильный настрой. Portugal The Man, также DJ Goja и Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy. Они впереди. Всем хорошего дня. Radio DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дудрев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Radio DFM. Радио DFM.
1: Всем огромный привет от меня, Тимура Белова. Да, мы по-прежнему вместе. И пока мы тут с вами музыку слушали, хорошие новости прилетели специально для тех, кто без путешествий на авто не представляет своей жизни. Говорят, что вполне возможно, очень скоро россиянам разрешат ездить в Китай на личных автомобилях. На личных! Но, по крайней мере, сейчас обсуждается соглашение, которое позволит россиянам пересекать границу на собственных машинах. Это же прекрасно, да, понимаете? Это будут автомобили вместимостью до 8 человек. Внимание, 8 человек, не больше. Ну, пока все на стадии обсуждения, но все-таки хочется верить, что договорятся. Угу. И вот этому самому заветному китайскому путешествию на авто быть. Главное, чтобы топлива хватило.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 11 градусов, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл. И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл. Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Радио ДФМ. Немного такой космическая тема от проекта ППК на Радио ДФМ прямо сейчас Resurrection. И как все-таки хорошо, когда самый приятный момент у тебя случается не только в середине рабочего дня, но еще рано утром. А все потому, что именно вот рано утром нужно просыпаться в правильной компании. У нас такая имеется, это шоу «Разбудильники», Саймон и Катя, каждое буднее утро с 7 до 10. Сегодня, кстати, выяснили, что самые любимые грибы Саймона не белые, а именно лисички. Вкус у них, говорит Саймон, самый такой топовый, необычный. Тут все-таки нельзя не согласиться, да. Но когда речь заходит о жареной картошке, кажется, любому грибу подают. Абсолютно любые. Главное, чтобы была жареная картошечка. В общем, Саймон и Катя, что решат они обсудить завтра? Мы узнаем как раз-таки завтра. Какие свои пристрастия, увлечения? Не пропустите шоу «Разбудильники» только здесь, на Радио ДФМ с 7 до 10. Просыпайтесь вместе с нами.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. DFM. Радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну...
1: Шуршавый, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Он просто в водичке стоял.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он... Мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: мир включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
8: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
15: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 ярких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка
16: on DFM.
17: Потому что Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Ну что могу сказать, подходящее время выбрал для своего появления Армин Ван Бюрен. In and Out of Love на Радио ФМ послушали только что. И если, дорогие друзья, вы сегодня в понедельник, в самом начале трудовой недели пребываете приблизительно вот в таком вот состоянии.
2: Люблю больше отдых, чем работа.
1: Конечно, отдых нравится больше, чем работа, это всегда. Вот этому можно найти, кстати, оправдание. Рыбам, львам и ракам нужно, говорят, больше отдыхать, чтобы разбогатеть и стать гораздо лучше, рассказали астрологи. Теперь вы знаете, кого благодарить. Астрологов, да. Именно эти знаки зодиака, вот именно им, да, не подходит принцип сначала работать, потом отдыхать. Чем больше в жизни отдыха, удовольствий и праздников, тем легче к ним приходят деньги. Ладно. Хорошо, уговорили. Ваши дела. Позволим сегодня отдохнуть рыбам, ракам и львам. Но только сегодня, понимаете, да? Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Готов освободить место человеку, который проведет с вами ближайшие несколько часов. Это будет Артем Скорбогатый. Ну, а я вернусь завтра. Это Радио ДФМ. Не забывайте, мы включаем тусовку вместе.
0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12, преимущественно без осадков.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: В подарок? Пицца в подарок?
6: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Ударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
7: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников ФСВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: знаете, иногда некоторые вещи настолько сильно произрастают из народа, что в один момент разводить дискуссии на этот счет становится просто бессмысленно. Потому что и так все само собой понятно. Слово «Шумахер» включили в словарь русского языка, дорогие друзья. Отныне фамилии семикратного чемпиона Формулы-1, да-да, будут называть гонщиков. Ну или всех тех, кто просто любит полихачить.
1: Шумахер.
0: Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Вот вроде бы новость бодрая сама по себе, а понедельник этот какой-то вяленький выдался по самочувствию. У вас так же? Неужели осень все-таки пришла?
2: Реклама.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин. Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
19: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
18: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
20: Мой сын никуда не поедет от меня.
18: На телеканале Ю.
21: Для зрителей старше 16 лет.
22: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
23: Погнали!
22: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
24: А теперь тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Ой, это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
12: Реклама 18+.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что...

0: Ну что, дорогие друзья, настало время рассказать вам о том, что же происходило в этот же день, но только в прошлом. Да, давайте-ка перевернем календарик. В 1947 году в Москве, например, открыли памятник Юрию Долгорукому, а также начали строить небоскребы. Так называемые сталинские высотки, которых, к слову, изначально планировали возвести 8, но в итоге отстроили только 7. Ну а в 1988 году в Саратове состоялся первый концерт группы «Комбинация», и мир наконец-таки узнал про эти самые...
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12. Преимущественно без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Радио DFM. Ну и какой такой понедельник, дорогие друзья, без очередных рекордов в книге Гиннесса. Куда попал? Американский осел.
1: Опачки.
0: Питомец хозяйки из Пенсильвании отличился невероятно длинными ушами, длина которых оказалась 43,5 сантиметра. Ну как же тут не вспомнить?
1: Простите, пожалуйста.
2: Да.
1: Извините. У меня к вам большая просьба.
2: Пожалуйста.
1: Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая.
2: А это почему?
1: Да мой осел идет за вами как привязанный.
2: Осел?
1: Ну да.
2: Значит, это он меня преследовал.
1: Он.
2: А я думала...
1: Нет, он.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в ОСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. ОСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов ОСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «ОСЕ-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте ОСЕ-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrift.ru. 0+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
1: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
2: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, код «Ренмак», АСТ «Автоматик», 28А, ОГРС 112-565-704-39-61.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен.
7: Кто же задаст погоду в этом поединке?
6: Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Режим игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Алло, привет! Я такое узнала!
14: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: можно отметить. А отметить сегодня можно. День рассказывания коллегам истории о своих летних путешествиях или приключениях. Ну или же праздник барабанщиков. И устроить для соседей концерт.
1: Стало очень неудобно. Просто очень.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12, преимущественно без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: Улицу Сергея Орлова в Вологде закрывают для движения. Хор Турецкого собрал на Кремлевской площади свыше 8 тысяч вологжан. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Улицу Сергея Орлова в Вологде закрывают для движения. Сегодня в Вологде в связи с ремонтом ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Сергея Орлова на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади. На перекрываемом участке улицы Сергея Орлова полностью обновят бортовые камни, уложат плитку и асфальтовое покрытие, заменят освещение и установят дополнительную световую иллюминацию. На тротуарах уложат плитку. Ограничения продлятся до завершения благоустройства. Обойти место проведения работ вологжане могут через проспект Победы или по набережной за домом номер 6 по улице Сергея Орлова. Хор Турецкого собрал на Кремлевской площади свыше 8 тысяч вологжан. В Вологде прошел концерт арт-группы Хор Турецкого. Артисты подарили зрителям яркое музыкальное шоу, объединившее разные музыкальные жанры. Жители города смогли насладиться песнями «Русь моя», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Звезда по имени Солнце» и другими известными композициями в исполнении артистов. Мероприятие стало одним из первых ярких событий проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Осень русского севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТР по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.

0: Хорошо провести время, ну или же отправиться в короткое путешествие для перезагрузки, стоит открыть географическую карту нашей страны и выбрать правильные направления. Стало известно, что 25 сентября, дорогие друзья, в Карелию из Москвы отправится особый поезд. Настоящий четырехдневный железнодорожный круиз с посещением самых удивительных уголков республики. Это Петрозаводск, остров Кижи, Медвежьегорск, где проходили съемки фильма «Любовь и голуби», а также знаменитый горный парк Рускеала и средневековый город Выборг. Романтика! Кстати, реально классный маршрут. Возьму-ка себе на заметочку. Всем бодрого доброго. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И никакой вам осенней хандры, слышите?
1: Радио Дефа.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
18: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
19: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
1: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: А дальше тусовка.
20: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: как попрощаться с вами до завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Москве открыли новую 17-ю линию метро. Первыми станциями которой стали Деловой центр, Шелепиха, Звенигородская, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. А нынешнее лето признали самым теплым в России с 1891 года.
2: Чего?
0: Не заметили? Ну, это как в фильме. Видишь суслика? А он есть. На самом же деле, вся обещанная жаришка досталась жителям Урала и Сибири. Подтвердите?
3: Вот уж повезло так повезло. Повезло. Вот ведь подфартило.
0: Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
5: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12, преимущественно без осадков.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Снова понедельник, снова у нас стартовала новая рабочая неделя. И для некоторых это, конечно, радость, учитывая, что они работают по выходным, да, и сейчас отдыхают. Но для некоторых это все-таки ответственность как минимум. И здесь минутка занимательной статистики, друзья. В России средний возраст безработных составил 36, ну, практически с половиной лет. При этом 38% из них вообще никогда не работали. Ну, как известно, работа не волк. Волк налоги не платит. Да, друзья, официально не работали. Кто знает, чем они там сейчас на самом деле занимаются. Хотя я догадываюсь, конечно, они нас слушают и готовы дальше слушать хорошую музыку. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Далее работа без Ая, это Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
1: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Волгоград.

0: Вологда, Октябрьская, 27.
1: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
3: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: известно, труд облагораживает, да, друзья? Все слышали эту фразу, но некоторые пытаются идти другим, более легким и неправильным путем. Итак, вот в Москве мужчина 26-летний решил из специализированного магазина бесплатно, то есть украсть, друзья, резиновую пятую точку. Представляете, поймали его моментально, считай, взяли за эту пятую точку правоохранительные органы и назначили 240 часов обязательных работ. Мне кажется, он мог просто их отработать и в целом эти деньги заработать, но, может, он искал приключения, ну, сами знаете на что. Ну, а мы искали музыку и нашли, конечно, это DFM, у нас впереди ее много, делайте громче и оставайтесь с нами.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM.
3: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: астрологи периодически выдают какие-то интересные статистики. Непонятно, как они это высчитывают, но тем не менее, вот новая порция интересных решений. Оказывается, друзья, рыбам, львам и ракам нужно больше отдыхать, чтобы разбогатеть. Именно им вот противопоказан, знаете, режим: сначала вкладываешься сильно, потом отдыхаешь. Нет, чем больше удовольствий, праздников и классного отдыха, тем легче к ним приходят деньги. Слушайте, непонятно, как они это высчитывали, как они вообще это выясняли, но что-то мне подсказывает, что я знаю, какие знаки зодиака у этих самых астрологов. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, я близнецы, поэтому работаем, слушаем музыку, поехали дальше.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Реклама на Дифа.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да, я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
10: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
1: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Понедельник, 7 сентября. Да, друзья, осень только начинается, хотя не все смирились с тем, что лето прошло. И именно сегодня, друзья, как раз праздник такой существует, событие, вот для закрепления этого опыта. На день рассказывания историй о летних путешествиях. У вас были какие-то? Лично для меня это еще одно напоминание, что я как-то мало путешествовал. Еще сегодня на день внучат, так что если вы внучка или внук, может даже бабушка, дедушка, поздравляем, в общем, всех. А еще сегодня день сбора грибов. Ну, это нишевое развлечение, на самом деле многим нравится. Главное, со специалистом ходите или как-нибудь в интернете посмотрите. В общем, будьте аккуратны. Ну, а здесь далее встречайте наше вечернее шоу. Юля Погодь, Дим Попов составит вам компанию. Я на этом моменте прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Пока всем и классного вечера.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12, преимущественно без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
6: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ульма, 160-18, Вологодская область, Вологодская, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 12, Вологодская, 124-353, 0116.
7: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
8: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55-66-99. 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM Вологде» 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде открыли движение по улице Можайского. Утверждена народная программа «Единой России» в Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде открыли движение по улице Можайского. С 5 сентября проезд по улице Можайского в районе дома номер 90 вновь открыт для автомобилистов. Движение по этому участку дороги было ограничено в связи с ремонтом путепровода в створе улицы Текстильщиков. Специалисты МКУ «Зеленстрой» привели в проезжую часть в порядок. Пешеходный мост ранее находился в аварийном состоянии. На его капитальный ремонт по решению губернатора было выделено 233 миллиона рублей. Работы прошли в рамках программы «Стратегия 2.0» и народной программы «Единой России». Утверждена народная программа «Единой России» в Вологодской области. Решение принято на 35-й конференции Вологодского регионального отделения «Единой России». Документ получил название «Работаем для Вологодчины». В его основу легли многочисленные наказы жителей, собранные в ходе формирования новой народной программы. Сбор предложений продолжается. Как отметил куратор программы по Востоку области Сергей Селянин, только через чат-бот уже поступило порядка 140 тысяч обращений. До середины сентября вологжане могут предложить свои идеи, которые будут реализованы в ближайшие 10 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключ...

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
10: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холд». Уголин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12, преимущественно без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM.

0: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автотрейд и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Санкт». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
18: Я построю здесь новый мир.
17: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
19: Реклама 18+.
20: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
21: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на «Авито.ру» 12+.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: А дальше тусовка
4: on DFM.
3: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 12, преимущественно без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новое оборудование появляется в пищеблоках школ Вологды. Доброцентр в Вологде отремонтирует по федеральной программе. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Новое оборудование появляется в пищеблоках школ Вологды. Для упрощения процесса приготовления еды в пищеблоках школ используют современное оборудование. На территории пищеблоков есть стандартное оборудование. Также есть оборудование, которое облегчает труд повара в больших школах. В 4 учреждениях используется центрифуга для яиц. В школе номер 41 установлена большая конвекционная печь. В последнее время закупается такое оборудование, как планетарный миксер. Организация питания детей в школах, как и в детских садах областной столицы, находится на постоянном контроле. Доброцентр в Вологде отремонтируют по федеральной программе. На эти цели предусмотрено федеральное финансирование в размере 15 миллионов рублей. Город получит средства, так как местный доброцентр в этом году победил в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Развитие добровольчества – важная часть народной программы «Единой России». Как отметил куратор программы по востоку региона Сергей Селянин, ремонтные работы позволят доброцентру Вологды стать еще более удобной площадкой для работы с молодежью. Уже разработан дизайн-проект будущего пространства для волонтеров. Благоустройство запланировано на следующий год. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АГМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, компромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Radio DFM. 6-й этап RDS Open на ADM Raceway. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: Потому что

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
2: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
1: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: Мы в сети. vk.com/dfm. А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: 56-99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. ДФМ. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 560-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM. Радио DFM.

Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по